Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. Настроение. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В гости к соседям. Авиакомпания «Алроса» запускает дополнительные рейсы между Мирным и Ленском. Опасная тяга. Чем грозит чрезмерное потребление витаминов и где можно узнать их уровень в крови? Единственный из Якутии. Редакторы «Алмазного края» получили награды конкурса от Ростелекома. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканиме малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. В гости к соседям авиакомпания «Алроса» запускает дополнительные рейсы между Мирным и Ленском. Опасная тяга. Чем грозит чрезмерное потребление витаминов и где можно узнать их уровень в крови? Единственный из Якутии. Редакторы «Алмазного края» получили награды конкурса от Ростелекома. Теперь подробно. Жители Ленска и Мирного воспользуются дополнительными авиарейсами между своими городами. Авиакомпания «Алроса» увеличивает частоту полетов между городами-соседями летом. Дополнительные самолеты из Мирного в Ленск будут летать по четвергам в 10:10, из Ленска в Мирный по пятницам 6:30. Субботние рейсы в обе стороны сохранятся. Продолжительность полета 50 минут. Стоимость билета от 6500 рублей. Авиакомпания начнет выполнять дополнительные рейсы 28 марта, а завершит в середине сентября. Далее. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирнинской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают и сдачу отдельных анализов, и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализа врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Об этом рассказала врач-гинеколог Мирнинской центральной районной больницы Татьяна Мялкина.
3: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
2: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» получила 4 награды на региональном этапе всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее». Его ежегодно проводит Ростелеком. Редакторы заняли 2 вторых места и получили 2 спецприза. Мирнинские журналисты – единственные, кого отметили среди представителей Якутии. Жюри оценило работу редактора Марии Флоренце. В телевизионном сюжете она рассказала, как в лабораториях Института Якутнепроалмаз рождаются технологии, без которых невозможна современная добыча алмазов. Второе место также завоевала редактор радио Виктория Малыхина. В интервью она развенчала миф о том, что стать крутым специалистом можно только в Москве. Гостями эфира стали преподаватели Мирнинского регионального технического колледжа. Они же рассказали, как получить востребованную профессию в сфере технологий будущего в Мирном. Спецпризы конкурса получили еще 2 редактора «Алмазного края» – Алена Коломоец и Григорий Втодий. Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты Дальнего Востока прислали 125 работ. Статьи, сюжеты, подкасты и блоки. Традиционно дальневосточников награждают первыми. В этом году призы также получили журналисты из Благовещенска, Хабаровска, Приморского края и Камчатки. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: «Люди Алроса». Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
1: Герой выпуска Андрей Караваев. Главный эксперт управления главного механика Алроса.
2: Родился в городе Мирном. После школы, устроился учеником машиниста горных вымощных машин на рудник «Мир». Параллельно осваивал профессию, курсы в учебно-курсовом комбинате. На руднике я проработал недолго, в районе 2 лет. Набрался немало опыта, после чего освоил другую профессию, слесарь по обслуживанию ремонта оборудования. И устроился в Нюрбинский ГОК на 16-ю фабрику работать слесарем. И проходил, соответственно, практики на драге. Помню отчетливо тот момент, когда в сопровождении проходил по участку обогащения. Увидел для себя много непонятного оборудования. На тот момент даже не думал о том, куда я попал. Думал больше, наверное, как я буду работать с этим оборудованием, обслуживать, ремонтировать его. На тот момент я вызов принял. Проработав слесарем по обслуживанию ремонта по оборудованию, я с 3-го разряда достиг до 5-го разряда. Дальше появился шанс стать мастером временно. Я им воспользовался. Небольшой промежуток времени проработал мастером, затем старшим мастером участка. Предложили временно замещать заместителем главного механика фабрики. Проработав зам главного механика, пришло время трансформации ТАИР. В момент реорганизации появились новые должности, и одна из них коснулась меня. Меня назначили ведущим инженером по надежности, после чего еще один виток в карьерном росте, начальником центра сервисного обслуживания 16-й фабрики меня назначили. И после чего я начал замещать временно главного эксперта аппарата управления компании. Ну и в 2025 году меня перевели в аппарат управления. На сегодняшний день я там работаю. Менять точно ничего не хочу, все оставил бы на своих местах. Я думаю, все правильно, то, как получилось. Считаю, что мы идем правильным пути, и пусть так все остается. Мой рабочий день начинается с обзвонов, то есть всех фабрик. То, как они отработали прошедшие сутки. Если есть какие-то отклонения, тут же на месте решаем оперативно. Но именно утро начинается так, а дальше получаем задачи от руководства. Все, работаем. В России немного примеров таких компаний с такой социальной ответственностью. Ежегодно за средства компании возводятся новые объекты социальной инфраструктуры. Ремонт дорог ежегодно помогают школам, больницам, университетам, спортивным федерациям. Поэтому, думаю, здесь наша компания – это уровень. Свободного времени у нас немного. Иногда занимаемся спортом, теннисом. В сезон – это сноуборд, а так – это семейный досуг. Ничего больше. С семьей, мы проводим совместное время. Каким образом? Это выезды, это спорт, это какие-то совместные прогулки. Летом это дача, природа, отпуска. Путешествуем много. Другие страны, новые культуры познаем. В чем смысл жизни, да? Быть лучше, чем вчера. Ни в чем себя не ограничивать.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алросаторг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алросагаз» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-2093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алросаохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-300-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алросаохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-300-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алросаохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-300-38-25.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Радио «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В июне дорожники приступят к асфальтированию нескольких дорог Мирного. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория «Б-С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12-1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советская, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9 небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: мой любовь.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба и Китайский Бибирсел, Тосуню Сибирь, Кисмингер, Бирга, Пить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В июне дорожники приступят к асфальтированию нескольких дорог Мирного. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Теперь подробно. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедут по трём улицам: Солдатова, шоссе 50 лет Октября и Московской. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджета республики и города. Известен план дорожников и на 2027-2028 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное обновление городской среды, включая модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и общественных пространств. Продолжение темы. 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района направят на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для контроля за расходованием средств создадут специальную рабочую комиссию. Решение приняли депутаты районного совета на внеочередной сессии. Ремонт в этом году проведут на трех улицах Ленска: Пионерской, Дзержинского, на участке от Якутской до Пролетарской и на двух участках улицы Победы. Всего в городе планируют обновить почти 1,5 километра дорожного полотна. Работы стартуют в первых числах июня. К 2031 году в Ленске собираются отремонтировать около 35 километров дорог. И еще одна новость. С приближением весеннего сезона охоты и рыбалки резко возрастает число любителей активного отдыха на природе. Однако вместе с открытием сезона наступает и период повышенной опасности на водных объектах. Теплая погода и первые выезды на водоемы часто приводят к трагическим случаям, связанным с нарушением элементарных правил безопасности. Об основных рисках в этот период рассказал руководитель группы патрульной службы города Мирного, центра ГИМС, Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия Алексей Цивилев.
4: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь. Также не выходите в плавание в темное время суток. На воде могут быть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, при столкновении с которым может произойти опрокидывание. Еще один из самых важных факторов – это употребление алкогольных напитков. Большинство несчастных случаев и гибели на воде происходит в состоянии алкогольного опьянения.
3: Помните, что безопасность на воде – это не набор формальных правил, а реальная практика, которая сохраняет жизни. ГИМС рекомендует всем гражданам пройти базовый инструктаж и всегда оставаться внимательными на водных объектах. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9 небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Втоди, за пультом звукорежиссера Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев. 7 мая мы празднуем День радио. Это профессиональный праздник широкого круга профессионалов, собственно говоря. Сюда входят и специалисты телекома, и инженеры-связисты, конечно же, и работники радио, работники телевидения. Так что это отличный повод открыть уже наши закулисья и поговорить о том, как живет наша медиакомпания, кто отвечает за наше вещание, какую роль в нашей работе играет инженерная служба, то есть те специалисты, чья работа зрителю и слушателю обычно не видна. Тему раскроем с нашим собеседником, директором медиакомпании «Алмазный край» Дмитрием Харитоновым. Дмитрий Аркадьевич, рад видеть вновь в нашей студии. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Григорий.
9: У нас есть хорошая традиция. Каждое 7 мая мы вас зовем, приглашаем к нам в гости в студию. И этот год не исключение. Ну вот у вас уникальный бэкграунд, вы и как человек с образованием инженерным, причем связистом, и поработали в ЭЗС, ну, то есть в энергетической сфере, и выполняете такие административные функции в медиакомпании сейчас. И здесь больше вопрос, наверное, к вам. Вы себя вот с таким вот бэкграундом больше к кому относитесь? К инженерам как раз, к, может быть, энергетикам все-таки значительная часть жизни, или все-таки больше вы считаете себя именно таким вот администратором?
10: Ну, вопрос с таким легким подвохом, на который не могу ответить однозначно. То есть, несомненно, любой связист, любой энергетик скажет, что ни бывших энергетиков не бывает, бывших связистов не бывает, в общем, бывших никого не бывает. Но, естественно, отделять одно от другого очень сложно. Ко всему прочему, именно в деятельности медиакомпании, предприятия связи, средства массовой информации, обладающего достаточно широкой инфраструктурой, а у нас в Якутии все инфраструктуры достаточно широкие ввиду больших расстояний, это все никак друг другу не мешает, позволяет быть администратором, который хорошо понимает, как это все устроено и с точки зрения энергетики, и с точки зрения связи, как бы понимая весь предыдущий опыт, который накоплен раньше, смотреть в связи с этим в будущее, планировать, изучать, думать, как работать.
9: Ну и в том числе вот этот опыт как раз вам и позволяет сейчас быть одному за всех, скажем так, сейчас и за инженеров будет отвечать и рассказывать нам.
10: Ну, как для поддержания беседы, несомненно, с точки зрения деятельности, конечно, я совершенно не претендую заменять кого-либо в нашем предприятии, благо наша команда очень хорошо подготовлена, и на каждом месте у нас находится профессионал, который прекрасно справляется со своими задачами.
9: Здесь, наверное, традиционный вопрос, но он важен для того, чтобы мы смогли пойти дальше. Напомните, когда вы пришли в «Алмазный край»?
10: «Алмазный край» – это будущая телерадиокомпания, я пришел в 2007 году. То есть на будущий год будет 20 лет, как я здесь работаю.
9: Вот получается, что вы приходите из мира сугубо такого инженерного, то есть если мы говорим про энергетиков.
10: Скажем, скорее из IT, из IT-отрасли. То есть вот, отрасль IT, связи как бы. И, в общем-то, наверное, как бы одна из причин, что как бы необходимо было появиться кому-то, какому-то администратору с таким опытом.
9: Ну вот в этом переходе, опять же, из мира, где обычно все-таки оперируют какими-то вполне конкретными вещами, связанными с тем, что коммуникация либо работает, либо нет, условно скажем. Вот в этот мир, связанный с телевидением и радио, где есть еще и творческий подвох, скажем так, когда что-то, может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится, много других вещей, связанных именно с творчеством. Вот в этом переходе что было самым сложным, встраиваясь, опять же, в коллектив?
10: Да, на самом деле, здесь надо просто было заниматься своими основными задачами и сохранять не знаю, как сказать, наверное, терпение и стараться держать, как бы понимать, что действительно как бы коллектив творческий, а задачи сложные и системные. Поэтому как бы надо просто заниматься всем работой и работать. Ну, на самом деле, как бы, может быть, поэтому я каждый день уже вот 20-й год скоро пойдет, с удовольствием хожу на работу, потому что, как бы, меня сложно вывести из равновесия, и я с удовольствием занимаюсь тем, с чем связано.
9: Ну, хорошо, тогда тоже традиционный вопрос. Когда профессионал вот работает длительное время в одном и том же предприятии, я практически всегда спрашиваю о том, что... Почему не перешли, скажем так, в другое предприятие, в другое подразделение? Потому что ну, сейчас это практически в порядке вещей, когда за десятилетие человек меняет там не одно, может, не два, не три, не четыре места работы. Вы 20 лет работаете в Алмазном крае. Что вас здесь удерживает?
10: Ну, на самом деле, я бы сказал, что все эти 20 лет практически, ну, если не каждый год, то каждые 3 года это чуть ли не новое предприятие. То есть столько всего произошло за этот период, столько изменений. То есть это такой динамично меняющийся и коллектив, и система работы, принципы работы. За это время сменилось практически все. Поэтому сказать, что это, не знаю, я 20 лет проработал за одним токарным станком, это не так. Или прокрутил одну баранку одного и того же автомобиля, это не так. То есть здесь постоянно все кипит, постоянно меняется. Ну, надеюсь, что меняется в лучшую сторону.
9: То есть такая стабильная нестабильность получается.
10: Ну, фактически, да. То есть я бы сказал, что ну, уж за последние там более... 10 лет уж точно скучать не приходится.
9: Опять же, здесь вопрос о тех моментах, которые заставляют понервничать.
10: Что... Ну, вот, вы знаете, получается так, что можно, конечно, все планировать, можно как бы рассчитывать на что-то, то есть это все выкладывать на бумаге, там... думать о каких-то перспективах, раскладывать какой-то там горизонт планирования. Но жизнь подталкивает к тому, что иногда там какие-то события они берут и заставляют начинать работать быстрее или начинать делать то, что ты не планировал. То есть, ну, вообще, мы же сегодня говорим о Дне радио, и как бы... приведу пример, связанный непосредственно с технической стороной и значимостью именно связи как процесса, как неотъемлемой части нашей работы в медиакомпании. То есть постоянно что-то может измениться. То есть взять, например, радиостанцию «Алмазный край». Если вы помните, то очень долго мы говорили, нам надо стать радиостанцией с собственным вещанием 24 часа, нам надо стать радиостанцией вещать 24 часа. И никак не могли решиться. Ну, в апреле 2014 года упал спутник, на котором был наш партнер Hit FM, и у нас не было никакой альтернативы, и все. Мы в течение одной недели перешли на вещание 24 часа, и все. С тех пор больше никакие партнеры нам были не нужны.
9: Ну да, а теперь мы остались ну, почти единственной радиостанцией. Вот у нас коллеги с НВК и вот Саха, и мы вещаем в Мирнском районе.
10: Ну да, и это накладывает на нас, конечно, дополнительное обязательство. Я думаю, все мы чувствуем этот груз ответственности. Поэтому мы всегда были одним из наших больших преимуществ была именно позитивность и ориентированность на жителей Мирнского района, Ленского района. Поэтому сейчас это никаким образом градус нашего сопереживания и участия в жизни наших районов не уменьшился, даже увеличился. Поэтому мы, как всегда, вместе с нашими радиослушателями на одной волне.
9: Если говорить уже о тех вещах, которые у нас периодически происходят, я имею в виду, все-таки Алмазный край продолжает транслировать в прямом эфире. событий, мероприятия, чемпионаты. В ближайших трансляциях, кстати, 9 мая у нас будет, напоминаю. Здесь, если выделять вот эти все трансляции, на ваш взгляд, что в организации рабочего процесса является самым сложным? Чтобы, опять же таки, картинка была действительно доставлена зрителю на его смартфон и теперь уже не телевизоры.
10: Вы знаете, мне кажется, что порой, что самое сложное в нашей работе, это вот именно организовать этот процесс правильно. Вот. А все остальное, как только все получили правильно поставленные задачи, все начинает работать достаточно уже слаженно, качественно и хорошо. То есть, ну, по большому счету, я сейчас, ну, абсолютно уверен в деятельности всех наших служб. То есть у нас все достаточно поясно, понятно, отработано, все знают, что необходимо делать. Только этот план надо все равно перед каждым мероприятием расписать, назначить ответственных. И это вот самая сложная задача. А дальше это уже просто работа, с которой справляются каждый корреспондент, редактор, оператор, режиссер монтажа, инженер, звукорежиссер, кто угодно. То есть все начинают уже просто выполнять свою работу согласно поставленных задач.
9: Из прошедших мероприятий, какое вы могли бы назвать самым интересным? В плане работы над ним, в плане уже того, когда оно ушло непосредственно, и, может быть, постфактум?
10: Ну, мне, наверное, сложно прям вот так разорваться и выделить. Но я, конечно, думаю, что самые масштабные для нас это сейчас работа над чемпионатами лучших по профессии, которые проходят в Алроса уже, сколько, по-моему, 4 года.
9: Да, 4, уже 5, по-моему.
10: Да, сейчас будет 5, потому что нам приходится использовать вообще максимум своих ресурсов, как технических, так и человеческих. То есть мы работаем все. Где-то там говорят, танцуют все, а мы работаем все. На самом деле, и казалось бы, что вроде когда мы уже тоже провели не первый, не второй раз, тут меняется локация, и мы уезжаем в Байкал, и мы понимаем, то есть вот как говорят, когда необходимо про что-то, ну, что-то большое, как говорят, вагон и маленькая тележка. Вот так мы ехали в Байкал. Вагон, маленькая тележка. Вот, полностью загруженное оборудованием, людьми, все, и все это необходимо, как бы все это собрать, все это, чтобы заработало. Ну и, естественно, самую большую роль в этом играют каналы связи. То есть без этого нам вообще практически не жить. То есть если на чемпионате, который проходит в Мирном, в какой-то момент у нас в день проходило, по-моему, одновременно 8 трансляций. То есть это 8 трансляций, 8 потоков, которые так или иначе все сходятся, все у нас здесь в телецентре, а мы их либо объединяем, то есть есть возможность смотреть по отдельности, и все это реализовано. А всему этому предшествует работа. Организовать каждую из этих трансляций, разместить оборудование, проверить работоспособность, обеспечить картинку, звук, запись, все, чтобы это работало, и потом уже благодаря редакторской работе фактически сделать из этого тот самый как продукт, который смогут увидеть зрители с удовольствием посмотреть.
9: Вот если чуть углубиться в эту тему, я имею в виду закулисную работу. Мы понимаем, чем занимаются операторы, по сути. Я уверен, что наши зрители, слушатели понимают прекрасно, чем, допустим, занимаются операторы, чем занимаются корреспонденты и так далее. Но вот есть в организации всех мероприятий, любых массовых мероприятий, те, кто сидит за кулисами как раз, именно где-то за пультом. Если это концерт в ДК, то обычно в темноте, подсвеченной маленькой такой тусклой лампочкой. И их, по сути, основная работа начинается до и после. Разобрать и собрать декорации. Если говорить о тех же инженерах, о нашей инженерной службе, которая занимается как раз этой связью, это работа какая? Вот так вот на кнопочку нажать, переключить что-то? Или все-таки это работа, связанная с физическими нагрузками, с беготней?
10: Ну, на самом деле, если говорить о каждом таком мероприятии, то это, конечно, целое событие. Это полноценный многозадачный процесс. То есть все начинается с идей, которая такими широкими мазками, даже если это происходит не в первый раз, набрасывается на уровне руководителей подразделений. А дальше начинается уже работа. Я бы сказал, что первыми начинают страдать наши продюсеры, которые начинают все выяснять, организовывать, надо определять площадки, где мы сможем разместиться, какие нужны пропуска, где нужны какие там условия, в которых мы будем работать, а если где-то нужно, то спецодежда, а какие там положения существуют, что с этим делать. Какие необходимы письма написать, допуски, все, что с этим связано. И примерно после этого уже у нас начинают там параллельно работать. Первыми, конечно, уезжают инженеры и операторы. Им нужно увидеть площадку, понять, как разместиться, где расставить камеры, как взять звук, нужен, не нужен свет, где электричество, какие каналы связи нам доступны, что для этого необходимо там дополнительно сделать. Идет опять постановка задач, задача возвращается, продюсер начинает опять работать с организаторами. Где-то в это время уже у нас творческие работники начинают обдумывать концепцию, писать сценарии, согласовывать, запрашивать цифры, тексты. Вот это все начинает кипеть. После этого идут какие-то съемки, досъемки, подсъемки, поездки. И здесь уже, конечно, включаются в процесс звукорежиссеры, пишут дикторов, видеомонтажеры монтируют, показывают. Говорят, не то, они все делают заново. Вот. Все это делается. Делается и непосредственно, как бы казалось бы, что самое ответственное, это само мероприятие. Но в нашем случае, когда звенит третий звонок, начинается мероприятие, на самом деле мы уже нам уже проще. Это уже все на рельсах. То есть оно уже остается последние 2 часа, которые надо пережить. То есть вся самая сложная — это подготовительная работа ко всему этому. И там действительно вовлечены, ну, можно сказать, весь коллектив в той или иной мере. Потому что, если даже сказать, что кто-то в этом не участвует, я совру, потому что люди, брошенные на выполнение задач по какому-то мероприятию, то есть будь то чемпионат лучше по профессии, либо хозактив, там какой угодно, начинают заниматься сосредоточенно, и в этот момент мы понимаем, что ну, мы же никуда не деваемся, у нас жизнь происходит дальше, у нас есть новости, у нас есть другие проекты, которые кто-то должен делать, и в этот момент нагрузка на оставшихся возрастает, поэтому вы говорите, это закулисье, то есть вот в то время как на виду у нас появляется в каком-то мероприятии вся наша команда, которая в этом занята, в это время у нас за спинами нас поддерживают и тянут лямку другие, которых не видно.
9: Ну что ж, настало время поздравить как раз всех, и тех, кого видно, и тех, кого не видно. Наших коллег ведь напомнят, что сегодня у нас повод к этой беседе – это День радио, 7 мая. Дмитрий Аркадьевич, вам слово.
10: Ну, на самом деле, я начну, наверное, слегка с другого, что мне, на самом деле, всегда не хватает того, что этот праздник у нас отмечается не так широко, и не так ярко, и не так красочно, и фактически, ну, он празднуется только в кругу коллег, профессионалов, как бы тех, кто к этому причастен. То есть, но при этом, зная, что, например, в том же Томске в этот момент через весь город шествуют выпускники технических вузов, которые относят себя к отраслям связи, шествуют по всему городу с барабанами, с музыкой, практически демонстрация. Как бы после этого там происходит священнодействие в студгородке университета системы управления радиоэлектроники, а обычно там вечером еще какой-нибудь концерт происходит. То есть где-то это масштабно, а здесь мы в кругу друзей, в кругу коллег поздравляем друг друга, используя кодовые формулировки, которые так или иначе, да, относят нас к сути праздника, вот, и где мы вспоминаем, что именно наш Александр Попов впервые осуществил радиопередачу, и таким образом был совершен величайший прорыв, наверное, во всех отраслях, потому что изначально, конечно, возможность, ну, даже телеграф вначале дал огромнейший прорыв, а уж радиосвязь и подавно дала возможность в первую очередь всем получить стратегическую, политическую и неразрывно с этим связанную экономическую инициативу, не только там бизнесу, но и государству в целом. Вот, а потом уже, конечно, это все становится доступно обычным гражданам, когда все пенки, все сливки с этого сняты большими участниками, вот дальше этими благами начинают пользоваться просто обычные граждане. Поэтому, наверное, всегда мы понимаем, что и начинаем ценить, а связь в первую очередь начинают люди ценить именно тогда, когда она пропадает. Именно поэтому, наверное, хочется сказать, что давайте и дальше мы будем пользоваться и не замечать, что, оказывается, есть такая отрасль связи. Это будет значить, что все хорошо. Вот. А люди, которые трудятся и обеспечивают эту связь любыми путями, в том числе и для наших нужд, нужд радио, нужд телевидения, чтобы у них все было хорошо, чтобы они росли как профессионалы, чтобы на работе было интересно, но не потому, что что-то поломалось, чтобы поменьше было аварий, ночных вызовов, сложных командировок, выездов на объекты в зимние морозы, в дожди и грязь, чтобы действительно, как это зачастую показывают в различных HR-роликах, те, кто работает в связи и в IT, это люди в рубашках, сидящие за столом, кликающие мышкой и внимательно смотрящие в монитор. Поближе, побольше этого, поменьше экстремального. Поэтому, конечно, поздравляю всех тех, кто обеспечивает связь всех работников радио, всех работников телевидения, всех связистов, наших партнеров. Ну и персонально коллектив медиакомпании «Алмазный край», самых лучших, самых ценных, самых квалифицированных, самых обаятельных, прекрасных работников, с которыми я работаю.
11: Ну, а мне остается только присоединиться к вашим поздравлениям, пожеланиям. Напомню, что в студии был директор медиакомпании «Алмазный край» Дмитрий Харитонов. У микрофона был Григорий Втодий. За пультом звукорежиссера Наталья Соколова. А за пультом уже режиссера видеоверсии Артем Артемьев, которых мы поздравляем также с Днем Радио, как и всех наших коллег, работавших в разное время, на разных площадках с нами. Еще раз
12: возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В июне дорожники приступят к асфальтированию нескольких дорог Мирного. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Мирный.
7: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18-105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много немалооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9 небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
2: «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сводка промбеза.
3: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них «Эммонгок». 8 апреля экскаватор Hyundai «Эммонгок» задел и оборвал линию электропередач якутской сбытовой компании. Пострадавших нет. Техника не повреждена. Предварительные причины. Экскаватор двигался с поднятой стрелой. Знак ограничения высоты был установлен неправильно и не был виден машинисту экскаватора. Ответственные лица не контролировали перегон техники под ЛЭП. Фактически маршрут движения экскаватора не соответствовал схеме, утвержденной в технологической карте. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
2: Сводка промбеза.

0: Новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В июне дорожники приступят к асфальтированию нескольких дорог Мирного. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Теперь подробно. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедут по трем улицам: Солдатова, шоссе 50 лет Октября и Московской. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджетов республики и города. Известен план дорожников и на 2027-2028 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное обновление городской среды, включая модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и общественных пространств. В продолжении темы. 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района направят на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для контроля за расходованием средств создадут специальную рабочую комиссию. Решение приняли депутаты районного совета на внеочередной сессии. Ремонт в этом году проведут на трех улицах Ленска: Пионерской, Дзержинского, на участке от Якутской до Пролетарской и на двух участках улицы Победы. Всего в городе планируют обновить почти 1,5 километра дорожного полотна. Работы стартуют в первых числах июня. К 2031 году в Ленске собираются отремонтировать около 35 километров дорог. И еще одна новость. С приближением весеннего сезона охоты и рыбалки резко возрастает число любителей активного отдыха на природе. Однако вместе с открытием сезона наступает и период повышенной опасности на водных объектах. Теплая погода и первые выезды на водоемы часто приводят к трагическим случаям, связанным с нарушением элементарных правил безопасности. Об основных рисках в этот период рассказал руководитель группы патрульной службы города Мирного, центра ГИМС, Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия Алексей Цивилев.
2: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь. Также не выходите в плавание в темное время суток. На воде могут быть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, при столкновении с которым может произойти опрокидывание. Еще один из самых важных факторов – это употребление алкогольных напитков. Большинство несчастных случаев и гибели на воде происходит в состоянии алкогольного опьянения.
1: Помните, что безопасность на воде – это не набор формальных правил, а реальная практика, которая сохраняет жизни. ГИМС рекомендует всем гражданам пройти базовый инструктаж и всегда оставаться внимательными на водных объектах. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В июне дорожники приступят к асфальтированию нескольких дорог Мирного. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советская, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9 небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В Алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
0: Реклама.
6: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В июне дорожники приступят к асфальтированию нескольких дорог Мирного. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Теперь подробно. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедут по трем улицам: Солдатова, шоссе 50 лет Октября и Московской.

0: Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджета республики и города. Известен план дорожников и на 2027-2028 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное обновление городской среды, включая модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и общественных пространств. Продолжение темы. 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района направят на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для контроля за расходованием средств создадут специальную рабочую комиссию. Решение приняли депутаты районного совета на внеочередной сессии. Ремонт в этом году проведут на трех улицах Ленска – Пионерской, Дзержинского, на участке от Якутской до Пролетарской и на двух участках улицы Победы. Всего в городе планируют обновить почти 1,5 километра дорожного полотна. Работы стартуют в первых числах июня. К 2031 году в Ленске собираются отремонтировать около 35 километров дорог. И еще одна новость. С приближением весеннего сезона охоты и рыбалки резко возрастает число любителей активного отдыха на природе. Однако вместе с открытием сезона наступает и период повышенной опасности на водных объектах. Теплая погода и первые выезды на водоемы часто приводят к трагическим случаям, связанным с нарушением элементарных правил безопасности. Об основных рисках в этот период рассказал руководитель группы патрульной службы города Мирного, центра ГИМС, Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия Алексей Цивилев.
1: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь. Также не выходите в плавание в темное время суток. На воде могут быть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, при столкновении с которым может произойти опрокидывание. Еще один из самых важных факторов – это употребление алкогольных напитков. Большинство несчастных случаев и гибели на воде происходит в состоянии алкогольного опьянения.
0: Помните, что безопасность на воде – это не набор формальных правил, а реальная практика, которая сохраняет жизни. ГИМС рекомендует всем гражданам пройти базовый инструктаж и всегда оставаться внимательными на водных объектах. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много немалооблачно, температура воздуха плюс 10 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9 небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 5 градусов без осадков. В алмазной столице малооблачно и небольшой дождь, плюс 6.
7: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
8: «Алмазный край».
7: «Алмазный край».

0: «Люди Алроса». Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
1: Герой выпуска Андрей Караваев. Главный эксперт управления главного механика Алроса.
2: Родился в городе Мирном. После школы, значит, устроился учеником машиниста горных вымощенных машин на рудник «Мир». Параллельно осваивал профессию, курсы в учебно-курсовом комбинате. На руднике я проработал недолго, в районе 2 лет. Набрался немало опыта, после чего освоил другую профессию, слесарь по обслуживанию ремонта оборудования. И устроился в Нюрбинский ГОК на 16-ю фабрику работать слесарем. Ну и проходил, соответственно, там практики на драге. Помню отчетливо тот момент, когда в сопровождении проходил по участку обогащения, увидел для себя много непонятного оборудования. На тот момент даже не думал о том, куда я попал. Думал больше, наверное, как я буду работать с этим оборудованием, обслуживать, ремонтировать его. На тот момент я вызов принял. Значит, проработав слесарем по обслуживанию ремонта по оборудованию, я там с 3-го разряда там, достиг там, до 5-го разряда. Дальше появился шанс стать мастером временно. Я им воспользовался. Небольшой промежуток времени проработал мастером, затем старшим мастером участка. Предложили временно замещать заместителем главного механика фабрики. Проработав зам главного механика, пришло время трансформации ТАИР. В момент реорганизации появились новые должности, и одна из них коснулась меня. Значит, меня назначили ведущим инженером по надежности, после чего еще один виток в карьерном росте начальником центра сервисного обслуживания 16 фабрики меня назначили. И после чего я начал замещать временно главного эксперта аппарата управления компании. Ну и в 2025 году меня перевели в аппарат управления. На сегодняшний день я там работаю. Менять точно ничего не хочу, все оставил бы на своих местах. Я думаю, все правильно, то, как получилось. Считаю, что значит мы идем правильным пути, и пусть так все остается. Мой рабочий день начинается с обзвонов, то есть всех фабрик. То, как они отработали прошедшие сутки. Если есть какие-то отклонения, тут же на месте решаем оперативно. Но именно утро начинается так, а дальше получаем задачи от руководства. Все, работаем. В России немного примеров таких компаний с такой социальной ответственностью. Ежегодно за средства компании возводятся новые объекты социальной инфраструктуры. Ремонт дорог ежегодно помогают школам, больницам, университетам, спортивным федерациям. Поэтому, думаю, здесь наша компания – это уровень. Ну, свободное время – это… Свободного времени у нас немного. Иногда занимаемся спортом, теннисом. В сезон – это сноуборд, а так – это семейный досуг. Ничего больше. С семьей, значит, мы проводим совместное время. Каким образом? Это выезды, это спорт, это какие-то совместные прогулки. Летом это дача, природа, отпуска, путешествия много. Другие страны, новые культуры познаем. В чем смысл жизни, да? Быть лучше, чем вчера, ни в чем себя не ограничивать.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

Байкал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Кларте. Радио «Алмазный край».
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я включу.

0: В мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Пассажиры авиакомпании «Алроса» пожертвуют мили на благотворительность. Мирнинские спасатели подготовились к двойной атаке дронов на территорию МТС в рамках учений. В честь дня радио коллектив «Алмазного края» получил десятки грамот и благодарственных писем. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске: пассажиры авиакомпании «Алроса» пожертвуют мили на благотворительность. Мирнинские спасатели подготовились к двойной атаке дронов на территорию МТС в рамках учений. В честь дня радио коллектив «Алмазного края» получил десятки грамот и благодарственных писем. Теперь подробно. У пассажиров авиакомпании «Алроса» появилась возможность переводить мили на благотворительность. Сервис «Мили добра» запустили в личном кабинете участников программы «Алмазная миля». Участники могут отправить от 100 миль в благотворительный фонд «Выбор». Переданные мили фонд потратит на авиабилеты для детей, которым нужно медпомощь вдали от дома. Далее. При ликвидации возгорания резервуара на теплозаправочном пункте «Ромашовка» в Мирном спасателей атаковал дрон. К счастью, ситуация постановочная. Такой сценарий огнеборцы МЧС выбрали для очередных учений. Несмотря на май, пенные хлопья кружили снежным вихрем, пока 35 огнеборцев сражались с воображаемым возгоранием. По легенде, дрон атаковал одну из цистерн на территории, а затем прилетел второй, и спасателям пришлось эвакуироваться. Вместе с сотрудниками предприятия пожарные отработали действия согласно инструкциям. На учениях задействовали 6 единиц техники, включая автоколенчатый подъемный кран и штабные машины. Учения подтвердили готовность подразделений действовать в условиях повторных ударов с воздуха. И еще одна новость. Утро четверга в медиакомпании «Алмазный край» началось торжество. Повод весомый. 7 мая – День радио, праздник всех связистов. Вклад в развитие отрасли вносят инженеры, операторы, монтажеры, редакторы, звукорежиссеры. Десятки профессионалов получили награды от Минцифры Якутии и администрации Мирнинского района, а также от депутатов районного совета и генерального директора «Алроса». Продолжит Ася Соловьева, руководитель проекта управления коммуникацией «Алроса».
4: Мы вас очень ценим и считаем «Алмазный край» своим стратегическим партнером, очень важным, очень нужным.
3: «Алмазный край» работает на благо телезрителей и радиослушателей почти 30 лет. В 2016 году телерадиокомпания стала медиакомпанией. У меня на этом все. До встречи в эфире. Для слушателей

0: пользователей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. iHow. Удачный. Ленск.
2: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: «Люди Алроса». Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
1: Герой выпуска Андрей Караваев. Главный эксперт управления главного механика Алроса.
2: Родился в городе Мирном. После школы, устроился учеником машиниста горных вымощных машин на рудник «Мир». Параллельно осваивал профессию, курсы в учебно-курсовом комбинате. На руднике я проработал недолго, в районе 2 лет. Набрался немало опыта, после чего освоил другую профессию – слесарь по обслуживанию ремонта оборудования. И устроился в Нюрбинский ГОК на 16-ю фабрику работать слесарем. Ну и проходил, соответственно, там практики на драге. Помню отчетливо тот момент, когда сопровождение проходил по участку обогащения. Увидел для себя много непонятного оборудования. На тот момент даже не думал о том, куда я попал. Думал больше, наверное, как я буду работать с этим оборудованием, обслуживать, ремонтировать его. На тот момент я вызов принял. Проработав слесарем по обслуживанию ремонта по оборудованию, я с 3-го разряда достиг до 5-го разряда. Дальше появился шанс стать мастером временно. Я им воспользовался. Небольшой промежуток времени проработал мастером, затем старшим мастером участка. Предложили временно замещать заместителем главного механика фабрики. Проработав зам главного механика, пришло время трансформации ТАИР. В момент реорганизации появились новые должности, и одна из них коснулась меня. Меня назначили ведущим инженером по надежности, после чего еще один виток в карьерном росте, начальником центра сервисного обслуживания 16 фабрики меня назначили. И после чего я начал замещать временно главного эксперта аппарата управления компании. Ну и в 2025 году меня перевели в аппарат управления. На сегодняшний день я там работаю. Менять точно ничего не хочу, все оставил бы на своих местах. Я думаю, все правильно, то, как получилось. Считаю, что мы идем правильным пути, и пусть так все остается. Мой рабочий день начинается с обзвонов, то есть всех фабрик. То, как они отработали прошедшие сутки. Если есть какие-то отклонения, тут же на месте решаем оперативно. Но именно утро начинается так, а дальше получаем задачи от руководства. Все, работаем. В России немного примеров таких компаний с такой социальной ответственностью. Ежегодно за средства компании возводятся новые объекты социальной инфраструктуры. Ремонт дорог. Ежегодно помогают школам, больницам, университетам, спортивным федерациям. Поэтому, думаю, здесь наша компания – это уровень. Свободное время – это… Свободного времени у нас немного. Иногда занимаемся спортом, теннисом. В сезон – это сноуборд, а так – это семейный досуг. Ничего больше. С семьей, мы проводим совместное время. Каким образом? Это выезды, это спорт, это какие-то совместные прогулки. Летом это дача, природа, отпуска. Путешествуем много. Другие страны, новые культуры познаем. В чем смысл жизни, да? Быть лучше, чем вчера, ни в чем себя не ограничивать.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. Пассажиры авиакомпании «Алроса» пожертвуют мили на благотворительность. Мирнинские спасатели подготовились к двойной атаке дронов на территорию МТС в рамках учений. В честь Дня радио коллектив «Алмазного края» получил десятки грамот и благодарственных писем. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Клинической Бирсел, то в Сумюсе Бекисунгар Бирапит.
0: Для слушателей старше

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: «Разный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске: пассажиры авиакомпании «Алроса» пожертвуют мили на благотворительность. Мирнинские спасатели подготовились к двойной атаке дронов на территорию МТС в рамках учений. В честь дня радио коллектив «Алмазного края» получил десятки грамот и благодарственных писем. Теперь подробно. У пассажиров авиакомпании «Алроса» появилась возможность переводить мили на благотворительность. Сервис «Мили добра» запустили в личном кабинете участников программы «Алмазная миля». Участники могут отправить от 100 миль в благотворительный фонд «Выбор». Переданные мили фонд потратит на авиабилеты для детей, которым нужно медпомощь вдали от дома. Далее. При ликвидации возгорания резервуара на теплозаправочном пункте «Ромашовка» в Мирном спасателей атаковал дрон. К счастью, ситуация постановочная. Такой сценарий огнеборцы МЧС выбрали для очередных учений. Несмотря на май, пенные хлопья кружили снежным вихрем, пока 35 огнеборцев сражались с воображаемым возгоранием. По легенде, дрон атаковал одну из цистерн на территории, а затем прилетел второй, и спасателям пришлось эвакуироваться. Вместе с сотрудниками предприятия пожарные отработали действия согласно инструкциям. На учениях задействовали 6 единиц техники, включая автоколенчатый подъемный кран и штабные машины. Учения подтвердили готовность подразделений действовать в условиях повторных ударов с воздуха. И еще одна новость. Утро четверга в медиакомпании «Алмазный край» началось торжество. Повод весомый. 7 мая – День радио, праздник всех связистов. Вклад в развитие отрасли вносят инженеры, операторы, монтажеры, редакторы, звукорежиссеры. Десятки профессионалов получили награды от Минцифры Якутии и администрации Мирнинского района, а также от депутатов районного совета и генерального директора «Алроса». Продолжит Ася Соловьева, руководитель проекта Управления коммуникацией «Алроса».
3: Мы вас очень ценим и считаем «Алмазный край» своим стратегическим партнером, очень важным, очень нужным.
2: «Алмазный край» работает на благо телезрителей и радиослушателей почти 30 лет. В 2016 году телерадиокомпания стала медиакомпанией. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. Пассажиры авиакомпании «Алроса» пожертвуют мили на благотворительность. Мирнинские спасатели подготовились к двойной атаке дронов на территорию МТС в рамках учений. В честь Дня радио коллектив «Алмазного края» получил десятки грамот и благодарственных писем. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сводка промбеза.
3: Здравствуйте! В эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них «Алроса. Спецбурение». 8 апреля машинист буровой установки, заменяя аккумулятор в работающей дизельной электростанции «Каменц», задел рукой лопасти вентилятора охлаждения. В результате работник получил рваную рану локтя. Предварительные причины – отсутствие защитного кожуха у вентилятора охлаждения радиатора. Его сняли при выполнении работ. Отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией ДЭС на участке. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
2: Сводка промбеза.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: пассажиры авиакомпании «Алроса» пожертвуют мили на благотворительность. Мирнинские спасатели подготовились к двойной атаке дронов на территорию МТС в рамках учений. В честь дня радио коллектив «Алмазного края» получил десятки грамот и благодарственных писем. Теперь подробно. У пассажиров авиакомпании «Алроса» появилась возможность переводить мили на благотворительность. Сервис «Мили добра» запустили в личном кабинете участников программы «Алмазная миля». Участники могут отправить от 100 миль в благотворительный фонд «Выбор». Переданные мили фонд потратит на авиабилеты для детей, которым нужно медпомощь вдали от дома. Далее. При ликвидации возгорания резервуара на теплозаправочном пункте «Ромашовка» в Мирном спасателей атаковал дрон. К счастью, ситуация постановочная. Такой сценарий огнеборцы МЧС выбрали для очередных учений. Несмотря на май, пенные хлопья кружили снежным вихрем, пока 35 огнеборцев сражались с воображаемым возгоранием. По легенде, дрон атаковал одну из цистерн на территории, а затем прилетел второй, и спасателям пришлось эвакуироваться. Вместе с сотрудниками предприятия пожарные отработали действия согласно инструкциям. На учениях задействовали 6 единиц техники, включая автоколенчатый подъемный кран и штабные машины. Учения подтвердили готовность подразделений действовать в условиях повторных ударов с воздуха. И еще одна новость. Утро четверга в медиакомпании «Алмазный край» началось торжество. Повод весомый. 7 мая – День радио, праздник всех связистов. Вклад в развитие отрасли вносят инженеры, операторы, монтажеры, редакторы, звукорежиссеры. Десятки профессионалов получили награды от Минцифры Якутии и администрации Мирнинского района, а также от депутатов районного совета и генерального директора «Алроса». Продолжит Ася Соловьева, руководитель проекта Управления коммуникацией «Алроса».
3: Мы вас очень ценим и считаем «Алмазный край» своим стратегическим партнером, очень важным, очень нужным.
2: «Алмазный край» работает на благо телезрителей и радиослушателей почти 30 лет. В 2016 году телерадиокомпания стала медиакомпанией. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Если нет искры, то нет огня. Если нет тебя...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

что выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы ТА и Китайский Субъект СЛ. Тосу Нью Субъект СНГ БГ.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

понятие бесконечных возможностей или невероятности. Я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

знаю. Они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Не переключайся.

0: with your swim top still wet.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение. Настроение.

0: В Мирном 22 часа.
1: Хорошее настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

сказано, сделано, кончилось временно, так неуверенно, на расстоянии в две руки. Слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранились только что, опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только не получается —

пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мы

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: Алмазный край. Ленск, 105 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немыслимую.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дыры с трехмирнинских дорог начнут исчезать в июне. Специалисты готовятся к обновлению асфальта. Атака с неба. Мирнинских спасателей на учениях дважды бомбили дроны. Как огнеборцы отбивались от беспилотников на нефтебазе. Тайны телевышки. Кто настраивает сигнал, пока диктор читает новости. Заглянем в эфирные закулисья медиакомпании в честь дня радио, телевидения и связи. Теперь подробно. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедут по трем улицам – Солдатова, шоссе 55 октября и Московской. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджетов республики и города. Известен план дорожников и на 2027-2028 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное обновление городской среды, включая модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и общественных пространств. Далее. При ликвидации возгорания резервуара на теплозаправочном пункте «Ромашовка» в Мирном спасателей атаковал дрон. К счастью, ситуация постановочная. Такой сценарий огнеборцы МЧС выбрали для очередных учений. Несмотря на май, пенные хлопья кружили снежным вихрем, пока 35 огнеборцев сражались с воображаемым возгоранием. По легенде, дрон атаковал одну из цистерн на территории, а затем прилетел второй, спасателям пришлось эвакуироваться. Вместе с сотрудниками предприятия пожарные отработали действия согласно инструкциям. На учениях задействовали 6 единиц техники, включая автоколенчатый подъемный кран и штабные машины. Учения подтвердили готовность подразделений действовать в условиях повторных ударов с воздуха. И еще одна новость. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирнинской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают и сдачу отдельных анализов и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализов врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Комментирует Татьяна Мялкина, гинеколог Мирнинской ЦРБ.
3: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
2: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 7 градусов. В Алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Доброе утро, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ждем засухи. Дыры с трех мирнинских дорог начнут исчезать в июне. Специалисты готовятся к обновлению асфальта. Атака с неба. Мирнинских спасателей на учениях дважды бомбили дроны. Как огнеборцы отбивались от беспилотников на нефтебазе. Тайны телевышки. Кто настраивает сигнал, пока диктор читает новости. Заглянем в эфирные закулисья медиакомпании в часть дня радио, телевидения и связи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дыры с трех мирнинских дорог начнут исчезать в июне. Специалисты готовятся к обновлению асфальта. Атака с неба. Мирнинских спасателей на учениях дважды бомбили дроны. Как огнеборцы отбивались от беспилотников на нефтебазе. Тайны телевышки. Кто настраивает сигнал, пока диктор читает новости. Заглянем в эфирные закулисья медиакомпании в часть дня радио, телевидения и связи. Теперь подробно. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедут по трем улицам – Солдатова, шоссе 50 лет Октября и Московской. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджетов республики и города. Известен план дорожников и на 2027-2028 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное обновление городской среды, включая модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и общественных пространств. Далее. При ликвидации возгорания резервуара на теплозаправочном пункте «Ромашовка» в Мирном спасателей атаковал дрон. К счастью, ситуация постановочная. Такой сценарий огнеборцы МЧС выбрали для очередных учений. Несмотря на май, пенные хлопья кружились снежным вихрем, пока 35 огнеборцев сражались с воображаемым возгоранием. По легенде, дрон атаковал одну из цистерн на территории, а затем прилетел второй, и спасателям пришлось эвакуироваться. Вместе с сотрудниками предприятия пожарные отработали действия согласно инструкциям. На учениях задействовали 6 единиц техники, включая автоколенчатый подъемный кран и штабные машины. Учения подтвердили готовность подразделений действовать в условиях повторных ударов с воздуха. И еще одна новость. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирнинской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают сдачу отдельных анализов и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализов врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Комментирует Татьяна Мялкина, гинеколог Мирнинской ЦРБ.
3: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
2: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Доброе утро, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Ждем засухи. Дыры с трех мирнинских дорог начнут исчезать в июне. Специалисты готовятся к обновлению асфальта. Атака с неба. Мирнинских спасателей на учениях дважды бомбили дроны. Как огнеборцы отбивались от беспилотников на нефтебазе. Тайны телевышки. Кто настраивает сигнал, пока диктор читает новости. Заглянем в эфирные закулисья медиакомпании в честь дня радио, телевидения и связи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсе Тон Бирмида свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации Регистрнадзор, Федеральная служба та, и Китлинча Субибир Сыл, то в Сумю Субибир Сыл, то
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Радио.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дыры с трех мирнских дорог начнут исчезать в июне. Специалисты готовятся к обновлению асфальта. Атака с неба. Мирнинских спасателей на учениях дважды бомбили дроны. Как огнеборцы отбивались от беспилотников на нефтебазе. Тайны телевышки. Кто настраивает сигнал, пока диктор читает новости. Заглянем в эфирное закулисье медиакомпании в часть дня радио, телевидения и связи. Теперь подробно. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедут по трем улицам – Солдатова, шоссе 55 октября и Московской. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджетов республики и города. Известен план дорожников и на 27-28 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное обновление городской среды, включая модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и общественных пространств. Далее. При ликвидации возгорания резервуара на теплозаправочном пункте «Ромашовка» в Мирном спасателей атаковал дрон. К счастью, ситуация постановочная. Такой сценарий огнеборцы МЧС выбрали для очередных учений. Несмотря на май, пенные хлопья кружились снежным вихрем, пока 35 огнеборцев сражались с воображаемым возгоранием. По легенде, дрон атаковал одну из цистерн на территории, а затем прилетел второй, спасателям пришлось эвакуироваться. Вместе с сотрудниками предприятия пожарные отработали действия согласно инструкциям. На учениях задействовали 6 единиц техники, включая автоколенчатый подъемный кран и штабные машины. Учения подтвердили готовность подразделений действовать в условиях повторных ударов с воздуха. И еще одна новость. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирнинской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают сдачу отдельных анализов и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализов врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Комментирует Татьяна Мялкина, гинеколог Мирнинской ЦРБ.
3: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
2: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. У меня на этом все. До встречи в эфире.